0: Radio. Новый трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Баскбом. Talk is Miracle. Record

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Пит Тонг и Поппи Баскбом. Talk is Miracle. Rico.

это Диджей Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на рекорде.

Just do your best. What you hear is not a test. We're only here.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00.
1: 18+.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: История мужских стрижек.
3: Кроп получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега». Стильно. На углу. Ленина, 32.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

девушки взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, а мне пойдут виниры?
3: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
2: А я хочу премиум.
4: Кольцо купи, в ресторан своди.
2: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском, 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00. 18+.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
9: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
10: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
11: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента.
5: О,

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
1: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: привет! Это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
3: Да зуб болит.
4: А доктор тебе говорил, придется удалять.
3: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
4: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
2: Дима, едем в Приму.
5: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22:00. 18+.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в Иномарка-сервис уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. Иномарка-сервис. Зайцева, 63, строение 2. Телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
9: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Баскбом. Токас Миракл, Рико Дрэк.

0: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация
1: актив 2026 года выпуска. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Спорт реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента.
5: О, вы что, вернулись?

0: 8905, город Санкт-Петербург.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие просто еще не пробовали роллы в «Ботеге». Приходите в «Ботега» и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая «Филадельфия», запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. «Ботега». Анохина, 24. Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем, друзья, большой привет! Это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в главный танцевальный хит-парад страны. Называется он Рекорд Суперчарт. Каждую субботу в 15.00 ослушиваем самые крутые композиции этой недели. У нас начинается 955 выпуск. Кстати, до самого масштабного электронного фестиваля страны осталось всего лишь 2 недели. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». Итак, 3 октября на танцполах Ледового дворца будут следующие танцполы: «Дворец королевы», «Осколки вечности» и «Сад застывших снов». Выступают Swanky Tunes, Мэг, Волок, Айваска, Алекс Юнион, Одиссей Крю, Проект Йона и другие. Но главная интрига сохраняется, ведь имена 2 секретных зарубежных хедлайнеров станут известны только в ночь шоу. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к суперчарту. 33 место. Здесь сегодня Тиесто и Оливия Себастианелли. Трек называется «Don't Lose Your Head». Трек опускается на 5 позиций, но пока еще держится в суперчарте.

0: 125 от немецкой принцессы The House Тини Гестер. Звезда, кстати, Tomorrowland и вечеринок Элроу представила свежий бенгер, который уже стал хитом сезона на Ибице. А у нас, так сказать, наша российская Ибица. Следом 31 место — это Тони Dark Eyes с работой Your Body.
1: Рекорд Суперчарт. 31 место.

0: рекорде продолжается. 29 место, еще одна, вторая новинка этой недели. Music Sounds, так называется трек от проекта Fastboy. Берлинского дуэта диджеев, вокалистов и продюсеров, состоящий из двух родных братьев Феликса и Лукаса Хайн. На счету, кстати, у них 5 миллиардов стримов по всему миру, а в активе глобальный хит Bad Memories вместе с Медуза. Fastboy продолжают укреплять свой статус хитмейкеров новой волны. Очень приятная, такая позитивная, более весенняя композиция, но и осенью тоже будет хорошо. Ну а на 28 месте Том Боксер с композицией «Морена». Новинка прошлой недели поднялась сразу на 4 позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

0: что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Один из самых обсуждаемых сейчас электронных треков «No Good» от Anime и Style, которые представили бессмертную классику от легендарных Prodigy. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Суперчарт-флэшбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Record. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00. 18+.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Работа под названием What a Life, что за жизнь, от Фишера и Флоренс Арман. И перед тем, как окунуться в двадцатку лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Тиесто и Оливия Себастьянелли, 33 место. Свежак от Тини Геслера на 32-м. Тони Даркайс, 31 место. Бобина на 30-м. Свежак от Фастбоя, 29-е. Том Боксер и Алекса, 28-е. Дали на 27-м. 26-е это свежак от Аниме. На 25-м Ирбокс. Диджи Годжа, 24-е место. 23-е Карфиш. На 22-м Тиеста. 21-е место занимает Фишер. Кстати, друзья, у меня для вас есть отличная новость, которая по-настоящему вибрирует энергией. До фестиваля «Трансмиссия портала» осталось чуть больше месяца. Я напомню, что мы сначала 16 октября встречаемся в Москве, а затем встречаемся в ноябре. У нас крутой, мощный лайнап. Это Иронский Спит, Ален Вотс, Рэм, Роман Месс, Александр Попов, Фонарев Шапов, Аурасоник, ваш покорный слуга, Диджи Фил и другие. Обязательно посмотрите, кто будет выступать в Питере, кто будет выступать в Москве. Ну и не забывайте, «Трансмиссия Портал» 16 октября в Москве, Вики Стадиум, и 7 ноября в Питере, Temple of Dir. Билеты на radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к Суперчарту, 20-я строчка, здесь работа «Take it slow».

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Рекорд Суперчарт.
17: 19

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
0: Чарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Вместе с вами DJ Phil и только что 11 место. Это Bebe Rexha и Faithless. Вылетели они из десятки лучших с композицией New Religion. Певица, кстати, признается, что эта работа стала ее любимым письмом о музыке и символом творческого перерождения. Мы подошли к вершине нашего чарта, но перед тем, как войти в десятку лучших, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Робин Шульц. 19 место за Дипло. 18-е Дон Диабло и Уиз Халифа. The Second Voice. Это 17-е место. Карлита. 16-е. Тиеста на 15-м. 14-е место за Кункс. На 13-м Робин Шульц. 12-я позиция — это Боб Синклар и Кайза. На 11-м Bebe Rexha и Faithless. Это рекорд суперчарта. И только что были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих треков этой недели. И открываю десятку лучших мощные ребята. Это Хьюгель, Дэвид Гетта и другие. Трек называется «Shine». Отличная летняя работа.
1: Рекорд суперчарта.

0: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд Суперчарт.

0: звучало. Это Алок и Хали, трек называется Dive Into Me. И перед тем, как мы узнаем, кто же на первом месте, давайте вспомним всю десятку.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Хьюгель и Дэвид Гетта на 10 месте. Авалон Рокстон на 9. Кельвин Харрис, 8. Анимай Джорджи, 7 место. На 6 Медуза. 5 позиция, это Пауза. На 4 Анатер. 3 место, это Хьюгель. На 2 Алок. И это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Ну и, конечно же, пришло время обозначить лидера 955-го Суперчарта. Им становится итальянский проект Ave с композицией Meet Me in the Dark. Уже не первый раз ребята находятся на первом месте, с чем мы их и поздравляем. Композиция вышла на легендарном лейбле Spinning Records, а TikTok просто разорвался от этой работы. Я напомню, что

плейлисты «Радио Рекорд». Не забывайте также, что мы есть и в Максе. Так что на парковке тоже все отлично ловит. В общем, по хэштегу «Суперчарт» находите все необходимые выпуски. И, конечно же, остаемся на рекорде, потому что сегодня в 9 вечера «Рекорд Клаб Чарт», где DJ D-Mixer представит топовые клубные треки недели, а потом в 22.00 «Виолетта» начнет вечеринку в прямом эфире «Рекорд Пати». Короче, это был 955-й «Суперчарт». С вами DJ Фил. Берегите себя, своих близких. Оставайтесь

Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.

Если с каждой зарплаты откладывать 5%, в конце года вы будете удивлены тому, как мало денег накопить.

0: Рекорд. Реклама.
1: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
2: Да вы что?
1: Доча, скажи ему.
3: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
2: Куда?
3: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00.
7: 18+.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
9: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А.
10: Тайвас. Вкусный перерыв дня.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Жители Петрозаводска спросили, где самые вкусные роллы в городе? Ответы разделились. Многие назвали ресторан «Ботега». Другие... Другие просто еще не пробовали роллы в Ботеге. Приходите в Ботега и выбирайте свои самые любимые роллы. Классическая Филадельфия, запеченные роллы с форелью, креветкой или угрем, или авторские сочетания. Королевская креветка с чили-манго, угорь с трюфельным муссом. Ботега. Анохина, 24.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама. 26 сентября. Клубный ресторан театра. «Диджей Антураж». «Антураж» – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00. 18+.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
3: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
2: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 26 сентября. Клубный ресторан театра. Диджей Антураж. Антураж – мастодонт электронной сцены России, который выступает на культовых мировых событиях, регулярно попадая в чарты и получая поддержку от ключевых артистов мировой сцены. Клубный ресторан театра. 26 сентября. Кирова, 12. Старт в 22.00. 18+.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: трек на рекорде.
1: Армин Ван Бюрен, Пит Тонг, Энд Поппи Баскбом, Токас Миракл, Рико Дрю.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 13 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и прямо сейчас мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с самыми сочными крутыми клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту замечательную неделю. И начинаем по традиции с новинки. 30-е место, Мау Пи, Just Like Beat Me.

short.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».

0: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
3: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные музыканты, легендарные диджеи и продюсеры Дмитрий Вегас, Like Mike и Мартин Гаррикс с пластинкой Tremor.

Так, друзья, ну что, делаем громче ваши радиоприемники, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Prospa, Good Girl, далее Adriatic и Emmett Fan, Closer. Именно их мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается с 8-й строчки Anima и Valcode с пластинкой Other Dimensions, чем мы их, собственно, и поздравляем. Напоминаю, что весь этот час вы слушали Рекорд Клаб Чарт с диджеем Демиксером, ну а с вами мы увидимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем пока!

вас за всю эту рабочую неделю. Голосовые сообщения также принимаются при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». И, естественно, делитесь и пишите ваши приветы. Все с удовольствием почитаю. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем прямо сейчас.

свежей постановки фестиваля «Белое». Новая глава отправит нас всех в мистическое путешествие в мир льда, холода, в замок царицы Севера. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Встречаемся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Все подробности ищите на сайте radiorecord.ru/18+. Друзья, ну а вы же пока рассказывайте, кто собирается на «Белую», с кем пойдете, ну и, быть может, у вас уже прикуплен костюмчик. Тоже делитесь, в чем вы будете, в чем с вами встретимся на фестивале «Белое». А это все.

связи вечеринка шоу «Рекорд Пати», и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Хочу передать привет ребятам из Агашкина, лучшему во вселенной мужу Андрею, его замечательным друзьям Валерии и Диме. Вы крутые, это пишет Валерия. Пишет Саня: «Виолеточка, привет, передаю привет тебе и вашей радиостанции. Хорошего настроения от Александры из Вологды». И еще всем привет! Хочу передать привет своему любимому Владиславу. Я люблю тебя, ты мой герой. Также передаю привет городу Севастополь, это Галина. Мы же танцуем дальше на вечеринке «Рекорд Пати». Делай громче прямо сейчас. Рекорд.

продолжается наша вечеринка Рекорд Пати. И давайте переходить к вашим приветам. Виолетта, привет из Перми. Хочу передать привет Сильверу, Виктору Комлеву и Евгению Юрчу. Так, желаю всем хорошо провести выходные. А тебе, Виолет, хорошего эфира. И это Марат. Спасибо большое. Пишет Евгений. Привет всем в студии и вне. Очередные выходные в компании Виолетты и любимой радиостанции. Всем отличного настроения, времяпровождения и погоды. Отдельный привет Наденьке из ЕКБ. Жду, скучаю, обнимаю, друзья из чата. Всех обожаю. Виолетта, жги. Да будет так. И еще от Надюшки. Виолетта, добрый вечер. Хочу передать привет моей семье, маме, брату Алексею, его супруге Марии. И, конечно, моему любимому мужу, который сейчас работает. Спасибо большое. Мы продолжаем и встречаемся с вами уже в следующем часе на вечеринке Рекорд Пати.

0: Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Продолжается вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте все ваши приветы, послания и признания при помощи наших мессенджеров. Зачитаю их уже совсем скоро. Это все вечеринка-шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.
1: «Рекорд Пати».

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Dirty.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: С вами я, Виолетта. Танцы, общение, новые знакомства. Рекорд-пати в прямом эфире.

Начинается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Огромный привет всем, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, «Рекорд». На связи Нижний Новгород. Вот и все. Уволился со старой работы, получил последние деньги и купил новый телефон. Передаю привет всем и желаю быстрее отработать. Передаю привет Филу и тебе, Виолетта. Спасибо большое. А так, классного вечера, пишет Владимир. И делаем громче с «Рекорд Пати» и зажигаем. Да-да-да-да. Пишет Марат: Виолетта, привет из теплой осенней Перми. Хочу, как всегда, передать всем слушателям «Рекорда» огромный привет. Также хочу передать привет Сильверу, пусть выздоравливает. А тебе, Виолетта, хорошо провести эфир, спасибо большое. Валерия пишет: привет, «Рекорд», Виолетта, я и брат Саша передаем привет нашему другу детства Ванек Куманек. Поздравляем тебя и твою избранницу Светлану со свадьбой. Желаем вам, чтобы ваш союз был вечным и крепче галактики. Что бы ни случилось, всегда берегите друг друга. Мы за вас безмерно рады. Всем отличных, бодрых, позитивных выходных, как говорит мой коллега Тим Вокс. Ура! Прекрасно, да, вот такой замечательный привет от Валерии и поздравления. Очень и очень здорово. Друзья, ну а я сегодня тоже не с пустыми руками к вам, а именно разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. Пишите кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И давайте сегодня с 35-м приславшим это слово сыграем здесь в эфире «Рекорда». Кому-то 100% наберу. Так что давайте активней, присылайте это слово. Ну и это все шоу «Рекорд Пати».

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Рекорд Бадди. С Виолеттой.
4: Продолжается наша вечеринка, это все шоу «Рекорд Пати». Я возвращаюсь в эфир уже не одна, с нашим постоянным, кстати, слушателем Евгением Юрчем. Евгений, доброго вечера.
5: Здравствуйте, Виолетта. Очень рад вас слышать, очень рад слышать вообще звонок «Рекорда». Приятно очень.
4: Взаимно, взаимно. Евгений, ну что, мы с тобой сегодня уже можем считаться победителями. Будем разыгрывать наш фирменный мерч. Готов ли ты?
5: Да, обязательно.
4: Ну тогда погнали. Смотри, задам тебе три вопроса. Все они будут связаны с нашей прекрасной станцией. Если ответишь верно, то мерч улетает сегодня тебе. Итак, в каком городе 14 ноября пройдет супердискотека 90-х от Радио Рекорд? Города я тебе расскажу три. Москва, Санкт-Петербург или же Казань. Как думаешь?
5: Да, что сразу скажу. Наверное, пусть Москва будет.
4: Ну, внимательно, да, подумал. Прям хорошо тогда.
5: Наверное.
4: Но, наверное, ответ все-таки не совсем верный, потому что 14 ноября в Санкт-Петербурге пройдет. И вот даже вот немножко неверный. Но ничего, у нас с тобой еще будет два вопроса. Как думаешь, где состоится супердискотека 90-х 14 ноября? Если уже в Санкт-Петербурге мы определились, то три варианта ответа площадок. Ледовый дворец, Сибур-арена или же Газпром-арена?
5: Вы не оставите письма, да. Я даже не знаю. Пусть будет второй вариант ответа.
4: Сибур-арена. И это тоже, к сожалению, неверный ответ, потому что в Ледовом дворце мы увидимся, услышимся обязательно. Так, Евгений, давай соберись. У тебя остался третий вопрос. И как называется тема новой супердискотеки 90-х в Петербурге? Первое. «Назад в будущее». Второе. «Лунапарк». Третье. «Фантастика».
5: Лунапарк, наверное.
4: Евгений, терпит неудачу у нас сегодня Евгений. Потому что тема новой супердискотеки 90-х в Петербурге называется «Это фантастика». Кстати, неоднократно уже озвучивали в эфире, но ничего, Жень, в любом случае ты красавчик. Утешительный приз тебя ждет, и давай передавать кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
5: Привет, да, не знаю, да и всему чату, наверное, рекорды, я хочу передать привет. Ну и всем, кто меня слышит, кто меня узнал, Жека Норильский, либо Жека Морс, вот так вот, в Норильске, либо в Калугу, и по всем городам, естественно.
4: 100%. Жень, мы тебя все узнали, все тебя обожают и любят. Спасибо тебе большое, что с нами. Это безумно приятно. Друзья, впереди у нас ваша любимая рубрика «Знакомство». Сегодня будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только друзей, да что уж там. В общем, узнаем уже все совсем скоро. А пока продолжаем танцевально отдыхать в эфире «Рекорда».

открываем третий час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Стартует рубрика «Знакомство», рубрика, в которой мы с вами общаемся, находим новых друзей, и свою вторую половинку сегодня также можно найти при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь и общайтесь в нашем чате. Рассказывайте о себе, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться, познакомиться. Не забывайте прикреплять фотографии, потому что все ваши анкеты будут зачитывать уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

радиовечеринка, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас переходим в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте посмотрим, кто же желает познакомиться и пообщаться. Пишет Павел, Москва, 30 лет, газ, 100% Павел. Привет, я Валерий, 35 лет, город Надым. Хочу найти хорошую девушку, которая приняла бы и полюбила меня таким, какой я есть. Потому что я принял бы и полюбил девушку такой, какая она есть. Вот, лучше не скажешь, как будто, да? Константин, 33, ЕКБ. Кость, ну а где фотокарточка-то? Ну хотя бы покрасовался бы, ну девчонкам бы показался. Вот Жека Норильский пишет, 42 года, Калуга, творческая натура. Любитель чая и пеших прогулок под электронку. Жек, рады тебя видеть. Далее, Москва, 40 лет, Владислав, ищу девушку, есть свой дом. Владислав, спасибо, что предупредил. Уже хотя бы девчонки будут понимать, куда им идти, да? Друзья, если кто-то из вас желает рассказать о себе на всю страну, отправляйте ваш мобильный телефончик, могу кому-нибудь набрать. Ну, быть может, есть такие смельчаки. И расскажете, познакомитесь, ну и, конечно, поднимите всем настроение. Это все шоу «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И вот я уже в эфире не одна, а с нашей прекрасной слушницей Викторией, которая как раз-таки находится в поиске. Вот узнаем, в поиске кого. Прямо сейчас, Вик, привет.
1: Привет.
0: Вик, ну что, рассказывай, из какого ты города? Сколько тебе лет?
1: Я из города Кириши, мне 31 год.
0: Замечательно. И ты в поиске, правильно понимаю?
1: Да, в поиске родной души.
0: Хорошо. Ну вот давай, у тебя есть буквально минуточка, чтобы рассказать о себе вот в полной красе. Кто ты, что ты, что ты любишь делать? Вот давай, 5 твоих лучших качеств.
1: Я даже не знаю.
0: Ну давай, тогда такой вопрос. Занимаешься ли ты каким-то хобби? Может быть, у тебя есть спорт, танцы? Может быть, любишь готовить или что-то другое?
1: Таких хобби у меня нет. Я люблю очень ходить на концерты. Слушать музыку.
0: Супер.
1: Поспать люблю.
0: Спать любишь?
1: Да.
0: Ой, это я тоже люблю. Мне кажется, вообще нет таких людей, которые не любят. Хорошо, давай представим, что найдется твой принц. Какое бы свидание ты бы хотела бы вот для себя бы рассмотреть? На какое свидание бы ты с удовольствием бы пошла?
1: Я бы сходила на концерт.
0: На концерт? На концерт кого?
1: На трансмиссию, например. Я как-то уже была, выиграла билет на рекорде и была на трансмиссии.
0: Замечательно. То есть второй раз очень хочется, да?
1: Да.
0: Хорошо. Ну вот сейчас мужчины нас слушают в любом случае. Давай еще немножечко информации хоть какой-то дадим. Может быть, помимо концертов еще... Вот расскажи, чем занимаешься, где работаешь, например?
1: Работаю на удаленке менеджером по персоналу.
0: Ну и давай одним словом, вот какая ты?
1: Добрая.
0: Добрая. Ну, ребят, мне кажется, добрую девушку Викторию... Замечательно. Вика, напиши прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», что ты — это ты. Прикрепляй свои фотографии. Ну и, друзья, если у вас тоже есть желание пообщаться, переходите в наш телеграм-канал, знакомьтесь, общайтесь. Ну и, естественно, заряжайтесь позитивным настроением вместе с Рекордом. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Друзья, я желаю вам отличной ночи и помните, что жизнь одна. Кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.